0: сайт, пословницу или позови 0800 100 150. МТС, твой свет.
1: Маркетинг. Радио БИС. 97.9. 060 644 4789.